0: меня. Си представляте мали ойштер камен, да вам прилети в предю шейбу. Брута пошкодба, кера се спремени в наварну розпоку. Не чокайте, узовте, позверте послувальницу в Радгуни, альпо в соботи, па се зміньте за термін. Пошкодивану шейбу попровимо само в полвірах. За все заварувальниця позріхтамо папіри, поцените. По правилу шейбе скос резервируйте на carglass.si.
1: Hyundai i20G за 15,990 евро. Паметна избира. Hyundai Bayonji за 16,990 евро. Паметна избира. Плюс 4 зимске гуме. Hyundai. Паметна избира.
2: Обищите продайно-сервисни център Hyundai Meško, Murska Sobota.
3: Ищете службу? Размишляте о надальном изображеванию? Не замудите запослитвено карьерного сейма у Мариборе. Чакаю вас делодаявци, поклици приходности, карьерни насвети и студентский сервис Завода за запослование. Се видимо 15 октября от 9 до 17 ure у дворани Табор. Устоп е прост.
4: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
3: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
4: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
3: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
4: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja